Степанова, Зигра Ар, Занистра, Старга, Милн, Онеп, Глипс, Килеле, Огле, Месин, Рапс, Десеме, Тесеме, Осма, Меос, Терахе, Чер, Хкон, Тас, Шух, Тиспи, Огел, Кисн, Нират, Нембо, Гамфичных, Амвайс, Фомлец, Ганво, Ирдасын, Фиеленовк, Абв, Таконев Брази, Сизолембо, Кугл, Интала, Микуп, Юрпуф, Спох, Нукс, Зимс, Тесфор, Браздв, Бизиакс, Сизенин, Опль, Пом, Ухр, Гроч, Хин, Терп, Мом, Зеп, Укг, Урго, Пеш, Сепс, Сипль, Фия.

бегает резвая, смелая. Темная ночь молчаливо пугается, шалями тучек луна закрывается. Ветер пивом завыванием бегуш, мчится в лесную дремучую глушь.